0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое назови.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: «Разный край», объединяя города. В Мирном 10 часов.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС дыхания для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейные, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Радио «Алмазный край».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Мокрая, мокрая одежда, волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто терял надежду.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8 996 317 0747. 8 996 317 0747. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и КЮСЕ Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и КЮСЕ Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет. Наверное.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8 996 317 0747. 8 996 317 0747. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: В Мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальшь. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий. Вот тебе мое сердце, если сможешь.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
4: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих мыслях хоть

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
3: Кто ты такая? Кто? Мне расскажи. Скажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да, я так просто предложу. Сколько сил не приложи, ты продолжаешь просто молча наблюдать. Дать.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край».
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, «Алроса» перешла на новую платформу корпоративной коммуникации «ИВА». В ней сотрудники проводят совещания, обмениваются сообщениями и файлами, создают комнаты для регулярных встреч.
1: А вы знали?
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8 996 317 0747. 8 996 317 0747. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Я не мог отдышаться в лавине упреков. Я боялся проснуться и сбиться с пути.

0: В мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационной технологии. ЛАР. ОНА МАССОВАЙ КОММУНИКАЦИЯ ЛАР. ГЕРЕДГАР НАДЗОР ФЕДЕРАЛЬНАЙ СЛУЖБАТА. И КЛИНИЧЕ СУБЕ БИРСЛ.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алрос» объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

0: обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишить.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».
3: Только хорошее настроение.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япономама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Алроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Китринча Субебил Сел Тосуню Субеки Сунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы ТА и Кетлинча Сюбе Бирсел Тосуню Сюбе Кисюнюга Бирга Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: сто шагов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Бросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ООН и КЮСЕ Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация, регулярный надзор, федеральная служба, и клиническая судьба Бирсел, то суммю судьбы Кисунюга Бирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани меня.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Хорошее настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Клинча Субебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Утро добрым бывает.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Diamonds of Yakut.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Алмазный край. Радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

ложь. Сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, под стеклом нож. А что посеешь, то и

0: шалом. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Радио.

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Агентство авиакомпании «Алрос» ждет мирнинцев в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь цеха. Теперь подробно. Агентство авиакомпании «Алроса» в Мирном открылось в новом здании. Теперь горожане будут покупать билеты в доме номер 16 на Комсомольской. Руководители алмазодобывающей компании района и города торжественно перерезали ленту новой авиакассы. Подарок в честь открытия агентства получили все пассажиры, члены профсоюза. Помимо скидки в 3%, у них появилась возможность расплатиться за билет подарочными картами профалмаза любого номинала. Их принимают во всех авиакассах «Алроса» Мирного. Продолжит Игорь Хороших, генеральный директор авиакомпании «Алроса».
4: Точки продаж, которые были ранее у нас на Ленина и на Тихонова, мы их закрыли. Соответственно, агентская деятельность теперь у нас осуществляется на Комсомольской, 16, и в здании аэровокзала.
3: В здании на Комсомольской будут работать 6 окон для пассажиров. В будущем сюда переедет административный офис авиакомпании. Далее. Позаботиться о сердце, сосудах, опорно-двигательном аппарате, а также поддержать детское, женское и мужское здоровье мирницам предлагают сотрудники здравпункта «Горняк». Есть и программа «Антистресс», помогающая восстановить ресурс организма. Курсы составляют индивидуально вместе с терапевтом, учитывая показания и противопоказания. При этом приобретать полный пакет не обязательно, доступны отдельные процедуры. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра «Алроса».
5: Данная программа рассчитана для тех, у кого есть хронические заболевания и кто хочет предотвратить развитие осложнений или обострений заболеваний. Также они предназначены для тех, у кого есть риск развития заболеваний каких-либо. И благодаря такому профилактическому лечению можно приостановить развитие заболевания.
3: Запись по номеру горячей линии медцентра «Алроса» 8 800 550 98 91. Специалисты помогут и расскажут о ценах, бонусах и льготах. Также в «Горняке» принимают с направлением из другого медучреждения. И еще одна новость. Повара «Алросаторг» приготовили для сотрудников компании блюда якутской кухни. Нестандартный обед подали более чем в 20 столовых «Алроса» в честь предстоящего праздника эсэх. В меню 6 национальных блюд севера из рыбы и оленины. Продолжит Ольга Новоженникова, шеф-повар столовой управления компании.
6: Наши сотрудники ждут этих дней, тематических дней, и даже просят рецепты тех блюд, которые им нравятся. Бывают у нас такие блюда, которые мы готовим даже в первый раз. Сегодня, например, согуда из щуки. Это щука свежемороженая, которая маринуется и подается красиво.
3: Тематические дни в столовых компании проводят раз в месяц к предстоящим праздникам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны. Ваша неделя обещает быть спокойной и размеренной. Эмоциональных перепадов не предвидится, если вы сами не спровоцируете ситуацию. Тельцы. Период благоприятен для семейных сборов и совместных поездок. Проведите время в компании друзей на природе, зарядитесь позитивными эмоциями. Близнецы. Хороший период для общения. Новые знакомства окажутся полезны по работе, а заведенные дружеские связи будут долгосрочные. Раки. Благоприятный период для налаживания отношений внутри семьи. Обсудите с партнером спорные ситуации. Постарайтесь найти общее решение проблемы. На работе также все начинания будут складываться успешно. Львы. Благоприятное время для деловых переговоров, встреч, заключения сделок. Но не нужно соглашаться на все предложения. Оцените свою выгоду. Многих ждут крупные приобретения. Девы. Благоприятное время для творчества. Результат превзойдет все ваши ожидания, получит высокую оценку со стороны близких и друзей. Удачный период для публичных выступлений. Весы. Самоанализ и самокопание весов могут спровоцировать ссоры с близкими людьми. Не стоит критично оценивать перемены, происходящие в вашей жизни. Сделки, переговоры и встречи лучше отменить. Они будут непродуктивны. Скорпионы. В этот период нужно избегать стрессов и переутомления. Они могут стать причиной проблем со здоровьем. Зарядка, дыхательная гимнастика и очистительные диеты пойдут на пользу вашему организму. Стрельцы. На этой неделе вы будете подвержены страстям и эмоциям, а некоторые рискуют и вовсе наломать дров. Не лучшее время для тесного общения с окружающими, это может привести к конфликтам. Козероги. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы. Доверяйте интуиции, тогда добьетесь успеха. На личном фронте возможны приятные сюрпризы. Водолеи. Неделя будет наполнена хлопотами по обустройству уюта в жилище и выстраиванию отношений со своей половинкой. Гоните от себя гордыню и высокомерие, иначе это повлечет проблемы в общении с родными. И, наконец, рыбы. На этой неделе вас ждут новые выгодные знакомства. В скором времени они принесут финансовую прибыль, либо пригодятся по службе.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Агентство авиакомпании «Алроса» ждет мирницев в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь СХ. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алрос-Алена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Агентство авиакомпании «Алрос» ждет мирницев в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь цеха. Теперь подробно. Агентство авиакомпании «Алроса» в Мирном открылось в новом здании. Теперь горожане будут покупать билеты в доме номер 16 на Комсомольской. Руководители алмазодобывающей компании района и города торжественно перерезали ленту новой авиакассы. Подарок в честь открытия агентства получили все пассажиры члены профсоюза. Помимо скидки в 3%, у них появилась возможность расплатиться за билет подарочными картами профалмаза любого номинала. Их принимают во всех авиакассах «Алроса» Мирного. Продолжит Игорь Хороших, генеральный директор авиакомпании «Алроса».
4: Точки продаж, которые были ранее у нас на Ленина и на Тихонова, мы их закрыли. Соответственно, агентская деятельность теперь у нас осуществляется на Комсомольской, 16, и в здании аэровокзала.
3: В здании на Комсомольской будут работать 6 окон для пассажиров. В будущем сюда переедет административный офис авиакомпании. Далее. Позаботиться о сердце, сосудах, опорно-двигательном аппарате, а также поддержать детское, женское и мужское здоровье мирницам предлагают сотрудники здравпункта «Горняк». Есть и программа «Антистресс», помогающая восстановить ресурс организма. Курсы составляют индивидуально вместе с терапевтом, учитывая показания и противопоказания. При этом приобретать полный пакет не обязательно, доступны отдельные процедуры. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра «Алроса».
5: Данная программа рассчитана для тех, у кого есть хронические заболевания и кто хочет предотвратить развитие осложнений или обострений заболеваний. Также они предназначены для тех, у кого есть риск развития заболеваний каких-либо. И благодаря такому профилактическому лечению можно приостановить развитие заболевания.
3: Запись по номеру горячей линии медцентра «Алроса» 8 800 550 98 91. Специалисты помогут и расскажут о ценах, бонусах и льготах. Также в «Горняке» принимают с направлением из другого медучреждения. И еще одна новость. Повара «Алросаторг» приготовили для сотрудников компании блюда якутской кухни. Нестандартный обед подали более чем в 20 столовых «Алроса» в честь предстоящего праздника эсэх. В меню 6 национальных блюд севера из рыбы и оленины. Продолжит Ольга Новоженникова, шеф-повар столовой управления компании.
6: Наши сотрудники ждут этих дней, тематических дней, и даже просят рецепты тех блюд, которые им нравятся. Бывают у нас такие блюда, которые мы готовим даже в первый раз. Сегодня, например, согуда из щуки. Это щука свежемороженая, которая маринуется и подается красиво.
3: Тематические дни в столовых компании проводят раз в месяц к предстоящим праздникам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Агентство авиакомпании «Алроса» ждет мирницев в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь цеха. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Эй, колонка! Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинический Бибир. Салтов, Сунюси, Бекис, Универбегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: E non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит Удачинский и Айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.